Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

Вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

нем. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Я вернусь, пройду сквозь ад до Берлина и назад, до Берлина и назад, до Берлина и назад.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье близко.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких. Так все.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: У ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин объявил о подписании масштабного контракта в истории российской авиации. Аэрофлот заказал 90 новейших самолетов МС-21. Первые лайнеры планируют поставить на самые загруженные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в Казани и Нижний Новгород. Позже географию полетов расширят на Урал, в Сибири, на юг страны. Чтобы закрыть растущий спрос, темпы производства МС-21 намерены разогнать до 36 бортов в год. Сейчас на Иркутском авиазаводе в разной степени готовности находятся уже 17 таких машин, а поставки по новому контракту стартуют в 2029 году. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничено 3 пенсионными коэффициентами. Минпросвещение России с 1 сентября 2027 года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10-11 классов. Общее количество часов составит 2132 за 2 года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять, в том числе с помощью беспилотников. Проверять будут, как используется земля и совпадают ли фактические границы участка с официальными. Нарушения могут посчитать незарегистрированные постройки, использование земли не по назначению или забор, установленный за пределами участка. Внимание также будут обращать на заброшенные территории и сильную захламленность. Например, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, размещение на нем магазина, кафе или автосервиса может стать поводом для проверки. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки, пишут психологи. По их мнению, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах. Когда в голове царит хаос, депрессия, тревога, эмоциональное выгорание, это может проявляться в отсутствии физических сил на уборку. По словам экспертов, даже уборка одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению ментального состояния человека. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». УГРН П 323-310-3055-695.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика, работа рядом.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
7: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова, 161А. Телефон 56 82 09.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.

0: Рок-республики «Солдат».
1: Радио «З». На чистоте подвига и отваги.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин объявил о подписании масштабного контракта в истории российской авиации. Аэрофлот заказал 90 новейших самолетов МС-21. Первые лайнеры планируют поставить на самые загруженные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в Казани и Нижний Новгород. Позже географию полетов расширят на Урал, в Сибири, на юг страны. Чтобы закрыть растущий спрос, темпы производства МС-21 намерены разогнать до 36 бортов в год. Сейчас на Иркутском авиазаводе в разной степени готовности находятся уже 17 таких машин, а поставки по новому контракту стартуют в 2029 году. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничено 3 пенсионными коэффициентами. Минпросвещение России с 1 сентября 2027 года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10-11 классов. Общее количество часов составит 2132 за 2 года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять, в том числе с помощью беспилотников. Проверять будут, как используется земля и совпадают ли фактические границы участка с официальными. Нарушения могут посчитать незарегистрированные постройки, использование земли не по назначению или забор, установленный за пределами участка. Внимание также будут обращать на заброшенные территории и сильную захламленность. Например, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, размещение на нем магазина, кафе или автосервиса может стать поводом для проверки. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки, пишут психологи. По их мнению, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах. Когда в голове царит хаос, депрессия, тревога, эмоциональное выгорание, это может проявляться в отсутствии физических сил на уборку. По словам экспертов, даже уборка одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению ментального состояния человека. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
7: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
8: ИП «Саркисян КЛ», УГРН-ИП 323-310-00-55-695.
9: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
10: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
11: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Да вот и старый дом, родной до боли. Ветвями бьет березка по окну. И я, на 10 дней вернувшись с фронта, к березке этой чувственной прильну. Я был совсем пацан, а нынче воин. Я вырос здесь, в родительской любви. И вот война. Рыдала мать от горя, а я ей все твердил: благослови. Все матерям вернуться обещают, и я своей вернуться обещал. Я о войне, лишь понаслышке знавший, по сути ничего о ней не знал. Чудовищность войны познал на фронте, когда врага впервые убивал. Когда своих ребят, братьями ставших, в бесчисленном количестве терял. Год на войне, и вот приехал в отпуск. Как будто повзрослев на 10 лет, я становлюсь, увы, сентиментальным, коль дому говорю: родной, привет. Скрипит от ветра старая калитка, ступил ногой на шаткое крыльцо. Открою дверь и, наконец, увижу растерянное матери лицо. Вот и она, любимая, родная, и прядка седины копне волос. А не было, когда мы расставались, глаза ее полны от счастья слез. Бегу навстречу, крепко обнимаю, и слышу этот голос дорогой: сынок, родной мой, вот ты и вернулся, как обещал, вернулся в дом родной. А я большой ребенок неуклюжий, мать все сильнее к сердцу прижимал. Я знал, что это счастье ненадолго, и потому счастливый миг продлял. Я слышал, бьется любящее сердце, нет сил мгновение это прерывать. Еще не произнес ни разу «мама», и первое слова находит мать: «сынок, родной, мне и во сне не снилось, что мы сейчас, сегодня свидимся с тобой. Спасибо Господу, я за тебя молилась, чтоб ты живым вернулся в дом родной. Сейчас, сынок, и ступим тебе баньку, подкину-ка еще дровишек в печь. Пока ты будешь в баньке, я успею твоих любимых пирожков испечь. А щи с утра уже в печи томятся, не позабыл домашних щей, сынок? Поди во сне они на фронте снятся, а на его солдатский лишь паёк. И это суета любимой мамы, и стук березы веточкой в окно, и запах щей, так варит только мама. Господи, вот счастье, вот оно, я дома. Я в плену тепла и быта, а впереди счастливых 10 дней. Какое счастье, я в плену у мамы, у самой доброй матери своей. Все 10 дней мы были неразлучны. Я переделал много дома дел, поправил нашу старую калитку, крыльцо подбить скрипучее успел. Но время очень быстро пролетело, друзей не всех увидел, как хотел. Я тишиной домашней наслаждаясь, свободой надышаться не успел. И вот опять пришла пора прощаться. Труднее прощания было во 100 крат. Я уходил, давая обещания, те самые, что ровно год назад. Я матери смотреть в глаза боялся, в них было столько грусти и тоски. Я снова ей живым вернуться клялся, а сердце мое рвалось на куски. Ее глаза: нельзя мне не вернуться. Я сердце матери не мыслю обмануть. Я должен, я обязан возвратиться. Нет, не в один конец лежит мой путь. Я уезжал, а сердце оставалось. Я не сумел не оглянуться вновь. Мне мать глазами и душой сказала: «Возьми, сынок, с собой мою любовь». Стихи Марины Малютиной.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: дождя мокрый. Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин объявил о подписании масштабного контракта в истории российской авиации. Аэрофлот заказал 90 новейших самолетов МС-21. Первые лайнеры планируют поставить на самые загруженные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в Казани и Нижний Новгород. Позже географию полетов расширят на Урал, в Сибири, на юг страны. Чтобы закрыть растущий спрос, темпы производства МС-21 намерены разогнать до 36 бортов в год. Сейчас на Иркутском авиазаводе в разной степени готовности находится уже 17 таких машин, а поставки по новому контракту стартуют в 2029 году. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничено 3 пенсионными коэффициентами. Минпросвещение России с 1 сентября 2027 года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10-11 классов. Общее количество часов составит 2132 за 2 года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять, в том числе с помощью беспилотников. Проверять будут, как используется земля и совпадают ли фактические границы участка с официальными. Нарушения могут посчитать незарегистрированные постройки, использование земли не по назначению или забор, установленный за пределами участка. Внимание также будут обращать на заброшенные территории и сильную захламленность. Например, если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, размещение на нем магазина, кафе или автосервиса может стать поводом для проверки. Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки, пишут психологи. По их мнению, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах. Когда в голове царит хаос, депрессия, тревога, эмоциональное выгорание, это может проявляться в отсутствии физических сил на уборку. По словам экспертов, даже уборка одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению ментального состояния человека. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
8: Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
9: ИП «Саркисян КЛ», УГРН-ИП 323-310-3055-695.
10: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
11: Звони 8 800 621 75.
10: Не габаритика. Работа рядом.

сетку большую поставлю, чтоб хватило всем, чтоб смотреть, как пылает закат,

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет тут.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
8: Какие у вас воспоминания о детстве?
10: Коми СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли.

0: никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
1: А если вспомнить свою маму?
0: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
1: Как вы оказались на специальной военной операции?
0: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прямо ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, ну, и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
1: Вы доброволец?
0: Да, в 22-м году пошел.
1: Как мама отреагировала?
0: Ну, как, знаете, честно сказать, это, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом. Как-то так.
1: Куда попали?
0: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прям это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
1: Никогда не сожалели о том, что пошли?
0: Не знаю, как не сожалел. Вот раз, ну это... Под обстрелы, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел. Ну, подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
1: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
0: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
1: Что произошло?
0: У меня ранение. Ну, я потом меня подлечили в санатории и назад. А потом у меня уже знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь. Ему все кости поражены. Ну, я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
1: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
0: Ну, как скула в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
1: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
0: Конечно, да. Что вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел просто, ну, это. И все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни военное время теперь, и не в мирное время к военной службе.
1: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
0: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это, и вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
1: Чем вы сейчас занимаетесь?
0: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
1: А вот. На кого вы учитесь?
0: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на 3-м курсе меня мой университет принял сразу с госпиталя.
1: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
0: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, ну, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается 3-й этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
1: Насыщенная жизнь.
0: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
1: Скажите, у вас есть достижения, награды.
0: Да, расскажите. Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, ну, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту убрали. Раньше как такового не было, но штурмовых бригад были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим в лесополку, занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера, так вот потихонечку, лесополка за лесополкой.
1: Продвигайтесь.
0: Да, да.
1: Мама гордится вами?
0: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла, говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
1: Это трогательно.
0: Это очень трогательно. Да. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит там защитнику Отечества дорогому, кто-то браслетик положит.
1: А есть у вас что-то, что вы привезли?
0: Да, платочек, прям вот этот вот, я за него сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот он у меня лежит, у меня очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенка, такой. Это вот в ДНР, но в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
1: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
0: Конечно, конечно.
1: Звоним?
0: Звоним. Мама, это тыл.
2: Здравствуй.
0: Мамуль. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной, и чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
2: Спасибо, да.
0: Я люблю тебя.
2: Да, и я тебя тоже.
0: Все, давай, обнял.
2: Обнял.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 8 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбиты и подавлены 107 беспилотников. В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах ранения получили 11 человек. Необходимая медицинская помощь оказывается. В облизбиркоме прошло заседание по итогам выборов. Данные, озвученные 21 сентября, не поменялись. Комиссия подвела окончательные итоги, подписала протоколы. Выборы признаны состоявшимися и действительными, отметил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Он поблагодарил белгородцев за активность и ответственное отношение к судьбе области и страны. Принятые постановления размещены на официальном сайте облизбиркома. Ремонтные бригады ежедневно восстанавливают жилье, поврежденное ударами ВСУ. За прошедшую неделю восстановлено 42 объекта, 36 квартир в Белгороде и 2 частных дома в Белгородском округе. В Борисовском округе отремонтированы дом на улице Подлесовка в Никитском и квартира на Первомайской в Борисовке. В Красноярушском округе 2 частных дома на Центральной в Красной Яроге. Александр Шуваев обсудил с белгородским правительством неисполнение части нацпроектов. Из 186 целевых показателей по итогам 2025 года не достигнуты 4 из-за оперативной обстановки. Регион запросил корректировку этих показателей в федеральном центре. Выявлены проблемы. Риски неосвоения федеральных средств в некоторых отраслях, нарушение сроков строительства и капремонта, а также объекты в красной зоне. Глава региона поручил подготовить доклады с планами по каждому такому объекту, включая меры для предотвращения срывов сроков и наращивания усилий. Также он запросил доклад по органам власти с низкими темпами возврата средств. В белгородских школах усилят разъяснительную работу с родителями и детьми. Речь идет о действиях в случае чрезвычайных ситуаций, мерах безопасности и осторожном обращении с незнакомыми предметами, включая взрывоопасные. Сейчас уроки безопасности с детьми и педагогами проходят ежедневно. Для родителей проведут отдельное собрание. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории C и E, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
9: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8 800 600 ровно 2175.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56 82 09.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал, звоня в набат на...

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие солдаты! Вам пишет Юлия из Белгорода. Большое вам спасибо за мирное небо, за то, что мы не прячемся в подвалах. Вы большие молодцы! У многих из вас наверняка есть семьи. Они вас очень ждут и верят в вас. Они очень хотят видеть вас живыми и здоровыми. Удачи вам! Вы сможете одержать победу!

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ-158 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 8 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбиты и подавлены 107 беспилотников. В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах ранения получили 11 человек. Необходимая медицинская помощь оказывается. В облизбиркоме прошло заседание по итогам выборов. Данные, озвученные 21 сентября, не поменялись. Комиссия подвела окончательные итоги, подписала протоколы. Выборы признаны состоявшимися и действительными, отметил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Он поблагодарил белгородцев за активность и ответственное отношение к судьбе области и страны. Принятые постановления размещены на официальном сайте облизбиркома. Ремонтные бригады ежедневно восстанавливают жилье, поврежденное ударами ВСУ. За прошедшую неделю восстановлено 42 объекта, 36 квартир в Белгороде и 2 частных дома в Белгородском округе. В Борисовском округе отремонтированы дом на улице Подлесовка в Никитском и квартира на Первомайской в Борисовке. В Красноярушском округе 2 частных дома на Центральной в Красной Яроге. Александр Шуваев обсудил с белгородским правительством неисполнение части нацпроектов. Из 186 целевых показателей по итогам 2025 года не достигнуты 4 из-за оперативной обстановки. Регион запросил корректировку этих показателей в федеральном центре. Выявлены проблемы. Риски неосвоения федеральных средств в некоторых отраслях, нарушение сроков строительства и капремонта, а также объекты в красной зоне. Глава региона поручил подготовить доклады с планами по каждому такому объекту, включая меры для предотвращения срывов сроков и наращивания усилий. Также он запросил доклад по органам власти с низкими темпами возврата средств. В белгородских школах усилят разъяснительную работу с родителями и детьми. Речь идет о действиях в случае чрезвычайных ситуаций, мерах безопасности и осторожном обращении с незнакомыми предметами, включая взрывоопасные. Сейчас уроки безопасности с детьми и педагогами проходят ежедневно. Для родителей проведут отдельное собрание. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
8: Мы в Луганске, Курске и Белгороде в разумном на новый 27.
9: ИП «Саркисян КЛ». УГРН ИП 323-310-3055-695.
10: «Автомеханик», «Автоэлектрик», «Сварщик», «Кладовщик». Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
11: Звони 8 800 621 75.
10: Не габаритика. Работа рядом.
12: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
13: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
14: Нужно, чтобы помнили.
15: Нужно, чтобы знали.
14: Нужно, чтобы верили.
15: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
14: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
13: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
16: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство дополнительно выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал Владимир Путин. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Минфин готовит изменения в налоговое законодательство для компаний, которые тратятся на защиту своих объектов от беспилотников. Речь также идет о расходах на восстановление инфраструктуры после атак. Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что это не будет прямой компенсацией бизнесу. Ведомство вместе с представителями разных отраслей сейчас определяет, какие именно изменения необходимо внести в налоговые правила. Законопроект планируют подготовить уже этой осенью. Крупнейших мобильных операторов обяжут расширить свои сети во всех населенных пунктах России, где живут более 2000 человек. Сделать это необходимо до конца марта 2027 года. Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам. В Минцифры уточнили, что населенных пунктов, где мобильной связи нет совсем, сейчас в стране нет. В каждом работает хотя бы один оператор. Однако покрытие остальных компаний есть не везде. Новые требования должны закрыть эти пробелы, чтобы у жителей был выбор между несколькими операторами, а на случай сбоя одной сети оставалась возможность подключиться к другой. С 1 января изменятся российские загранпаспорта. Из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись», сообщили в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания своего срока. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
3: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
4: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
3: Телефон 8-47-22-32-88-53.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
6: Снизим цену.
5: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00.
6: 56-96-00.
7: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
10: ИП «Саркисян КЛ». УГРН ИП 323-310-3055-695.
11: «Ракетная» – работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
12: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
13: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
14: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ингабежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство дополнительно выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал Владимир Путин. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Минфин готовит изменения в налоговое законодательство для компаний, которые тратятся на защиту своих объектов от беспилотников. Речь также идет о расходах на восстановление инфраструктуры после атак. Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что это не будет прямой компенсацией бизнесу. Ведомство вместе с представителями разных отраслей сейчас определяет, какие именно изменения необходимо внести в налоговые правила. Законопроект планируют подготовить уже этой осенью. Крупнейших мобильных операторов обяжут расширить свои сети во всех населенных пунктах России, где живут более 2000 человек. Сделать это необходимо до конца марта 2027 года. Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам. В Минцифры уточнили, что населенных пунктов, где мобильной связи нет совсем, сейчас в стране нет. В каждом работает хотя бы один оператор. Однако покрытие остальных компаний есть не везде. Новые требования должны закрыть эти пробелы, чтобы у жителей был выбор между несколькими операторами, а на случай сбоя одной сети оставалась возможность подключиться к другой. С 1 января изменятся российские загранпаспорта. Из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись», сообщили в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания своего срока. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый Боже. Обниму малышей, маму и тебя, ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю, и колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю, борщик сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе, молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе.

за нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
2: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
1: Какие у вас воспоминания о детстве?
3: Коми-СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
1: А если вспомнить свою маму?
3: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
1: Как вы оказались на специальной военной операции?
3: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прямо, ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, он мне сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
1: Вы доброволец?
3: Да, в 22-м году пошел.
1: Как мама отреагировала?
3: Ну, как, знаете, честно сказать, это, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом. Как-то так.
1: Куда попали?
3: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
1: Никогда не сожалели о том, что пошли?
3: Не знаю, как не сожалел. Вот раз, ну это, под обстрел, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел. Ну подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже. Не думаешь об этом? Конечно, надо.
1: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
3: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
1: Что произошло?
3: У меня ранение, ну, я потом, меня подлечили в санатории и назад. А потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь. И все кости поражены. Ну, я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
1: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
3: Ну, как скоро в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
1: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
3: Конечно, да. Мы еще вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел, просто, ну, это, и все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден не военное время теперь, и не в мирное время к военной службе.
1: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
3: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
1: Чем вы сейчас занимаетесь?
3: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне Фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
1: А на кого вы учитесь?
3: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на 3-м курсе. Меня мой университет принял сразу с госпиталя.
1: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
3: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, ну, прохожу разные

0: разные программы. Вот сейчас начинается третий этап «Время своих героев». Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
1: Насыщенная жизнь.
0: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
1: Скажите, у вас есть достижения, награды?
0: Да.
1: Расскажите.
0: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, но это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такового не было, но штурмовых бригад были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку лесополка за лесополкой.
1: Продвигайтесь.
0: Да,
1: вперед.
0: Да.
1: Мама гордится вами?
0: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла, говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
1: Это трогательно.
0: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит там защитнику Отечества дорогому, кто-то браслетик положит.
1: А есть у вас что-то, что вы привезли?
0: Да, платочек, прям вот этот вот, я за ним сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот он у меня лежит, мне очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой, это вот в ДНР, но в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот, ну, была на автомате игрушка.
1: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
0: Конечно, конечно.
1: Звоним?
0: Звоним. Мама, это тыл.
2: Да, сын.
0: Мамуль. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
2: Спасибо, да.
0: Я люблю тебя.
2: Да, и я тебя тоже.
0: Все, давай, обнял.
2: Обнял.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.

0: новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Больше половины белгородских выпускников поступили в вузы из СУЗы области. Глава региона рассказал об итогах приемной кампании. 9 класс окончили около 16,5 тысяч школьников. Более 9 тысяч из них поступают в белгородские колледжи и техникумы. Из почти 6 тысяч выпускников 11 классов примерно 3 тысячи остаются учиться в области. Всего в СПО 8542 бюджетных места. В вузах 7393. В вузы основной конкурс уже закончился, а в колледжах прием на свободные бюджетные места продолжится до 25 ноября. Главный тренд этого года – технические специальности. Впервые за последние годы сварочное производство обогнало по популярности IT-направление, отметил Шуваев. Льготами при поступлении активно пользуются участники СВО и члены их семей. В колледжи и техникумы подано 701 заявление, в вузы – 2990. Экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО. Об этом сообщили его близкие изданию «Фонарь». В августе 2024 года он заключил контракт с Минобороны. Константин Полежаев был мэром Белгорода с 2015 по 2019 год. Затем занимал должность заместителя губернатора области. В 2023 году он был осужден, однако дело приостановили в связи с отправкой на фронт. Приносим соболезнования родным и близким. В мае 2026-го к федеральному проекту «Производительность труда», входящему в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», присоединилась компания «Знак кофе», специализирующаяся на обжарке кофе и поставках кофейной продукции. Сегодня рабочая группа проекта подводит первые итоги. Под управлением экспертов регионального центра компетенций проведена диагностика пилотного потока, оптимизация процесса производства кофе в упаковке. Выявлены проблемы, составлен план мероприятий, который позволит снизить время процесса и повысить выработку. Сотрудники предприятия прошли обучение по основным инструментам бережливого производства, внедрили производственный анализ. Следующий этап – оптимизация. Предприятия, желающие принять участие в федеральном проекте, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Директор школы номер 42 Белгорода Николай Бутов борется за победу в первом туре заключительного этапа всероссийского конкурса «Директор года». Профессиональное состязание проходит в Иркутске. За путевку во второй тур финала конкурса сразятся 30 управленцев. Имена 5 лауреатов, которые попадут в следующий тур, станут известны 25 сентября. Белгородская область в финале конкурса «Народный участковый 2026» представит Ирина Архипова. Она служит в отделе полиции номер 1 Белгорода. Школу окончила с золотой медалью, институт МВД с красным дипломом. За Ириной закреплен участок, куда входят горбольница номер 2, детская областная больница и многоэтажные дома. С начала года там раскрыто больше 100 преступлений. В марте 2024 года Ирина Архипова попала под обстрел и получила баротравму. Но осталась в строю. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
7: «Ракитная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
8: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56-82-09.
9: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Волоколамску.
2: Этот город – самый древний в Подмосковье. Впервые он упоминается в Суздальской летописи в 1135 году.
1: Своим названием город обязан местоположению. Тут новгородцы волоком переправляли свои суда из реки Ламы в Волошню. Так возникло название «Волок на Ламе». Потом он становится Волоком Ламским и позднее – Волоколамском.
2: На протяжении многовековой истории России город являлся форпостом Москвы, не раз выступая надежным щитом на северо-западе.
1: В смутное время начала 17 века войска польского короля Сигизмунда III трижды пытались взять Волоколамск, но горожане сумели его отстоять.
2: Несколько веков Волоколамск развивался и процветал.
1: В солнечный воскресный день 22 июня 1941 года на городском ипподроме были запланированы лошадиные бега. 20 колхозных рысаков готовились к старту. Но праздник не состоялся. Грянула война.
2: Ровно в полдень в радиовыступлении министр иностранных дел Молотов сообщил, что фашистская армия перешла границу от Черного до Балтийского моря.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Все предприятия Волоколамского района перешли на выпуск военной продукции. 12 тысяч горожан ушли на фронт добровольцами. Оставшиеся вступали в строительные батальоны, возводили оборонительные коммуникации, доты, дзоты, противотанковые рвы, лесные завалы.
2: В небе все чаще стали появляться фашистские самолеты. Они летали очень низко, прямо над головами. Немцы скидывали листовки, призывающие сдаться и обещающие за это разные блага.
1: Волоколамский укрепрайон протяженностью 102 километра был очень важен в Можайской линии обороны. Он прикрывал автомагистраль Волоколамское шоссе и железную дорогу Москва-Рига.
2: Враг придавал большое значение захвату этого участка. Это обеспечивало бы ему выход на подступы к столице. Поэтому здесь были сосредоточены огромные силы,

0: 13 дивизий, из них 7 танковых.
1: 14 октября 1941 года в Волоколамск прибыл штаб 16-й армии под командованием Константина Рокоссовского. Город стал прифронтовым, но жители не покидали его, веря, что враг будет остановлен.
0: Оборону держали соединения, ставшие легендарными. Стрелковая дивизия Ивана Панфилова, кавалерийский корпус Льва Даватора, курсантский полк Семена Младенцева. Это был интернациональный состав, где плечом к плечу сражались русские, украинцы, белорусы, казахи и киргизы.
1: 16 октября начались кровопролитные бои. У села Спас-Рюховского впервые в битве за Москву были применены гвардейские реактивные минометы «Катюша». Здесь же родилась тактика кочующих батарей и подвижных отрядов саперов, минировавших опасные направления.
0: 27 октября советские войска оставили город, но не дали противнику прорваться к столице.
1: 16 ноября в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска у железнодорожного разъезда приняли бой 28 бойцов Панфиловской дивизии. Политрук Василий Клочков произнес тогда ставшие легендарными слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».
0: 4 часа длился бой. Горстка героев противостояла 50 вражеским танкам. Уничтожив 18 машин, они почти все погибли, но не пропустили врага.
1: В районе Волоколамска совершил подвиг и командир взвода 41-й стрелковой бригады Степан Куликов, закрыв собой амбразуру дзота. Получив тяжелые ранения, герой остался жив и продолжал сражаться с врагом.
0: В битве за город выдающийся советский танкист Дмитрий Лаврененко на своем Т-34 уничтожил 52 немецких танка. Рекорд за все время Второй мировой войны. Он трижды горел, сменил несколько танков. Погиб 17 декабря 1941 года во время наступления на Волоколамск. Лаврененко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В окрестностях города действовали партизанские отряды, оказавшие огромную помощь нашей армии. Один из них организовал более 150 взрывов складов, мостов и техники, уничтожил сотни солдат и автомашин противника. Особенно прославился подрывник Илья Николаевич Кузин, герой Советского Союза, чьи дерзость и изобретательность наводили ужас на фашистов.
0: В ходе Клинско-Солнечногорской наступательной операции 19 декабря началось освобождение Волоколамска. С севера и северо-востока наносила удар группа генерала Ремезова, а с юго-востока и юга – группа генерала Катукова. К исходу дня 19 декабря передовые части группы Катукова ворвались на улицы Волоколамска, где вели бои с противником.
1: Мотострелки пробились на центральную площадь города, где перед ними открылось страшное зрелище. Между телеграфными столбами была прибита перекладина. На ней висели 6 мужчин и 2 женщины. Это были московские комсомольцы, которые вели диверсионную борьбу с фашистами, но были схвачены и казнены.
0: Всего во время оккупации фашистами были заживо сожжены 126 пленных солдат, расстреляны и убиты 86 мирных граждан.
1: В городе были разрушены 7 промышленных предприятий, около 100 жилых домов и учреждений. Но восстановление началось практически сразу после освобождения.
0: Уже в начале 1942 года комплексные бригады с участием архитекторов оценивали ущерб и разрабатывали планы. Восстановление велось быстрыми темпами, хотя и в тяжелейших условиях нехватки рабочих рук, техники и материалов.
1: К началу 1950-х годов последствия войны были в основном ликвидированы. Волоколамск вновь стал уютным, зеленым городом с развитой промышленностью и инфраструктурой.
0: За годы войны более 12 тысяч жителей Волоколамска ушли на фронт. Почти 5 тысяч из них не вернулись домой. 11 присвоено звание Героя Советского Союза, 15 стали кавалерами Ордена Славы, один – полным кавалером. На территории района 69 братских могил хранят память о павших.
1: В 1985 году Волоколамск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
0: В центре города на постаменте установлен памятник прославленному Т-34 в память о танкистах, проявивших мужество и стойкость во время боев на Волоколамской земле.
1: В деревне Строково воздвигнут мемориальный комплекс «Взрыв», посвященный подвигу 11 саперов, которые ценой своей жизни задержали врага и прикрыли отступление. Взвод саперов за боевые заслуги был награжден орденом Ленина посмертно. На гранитных тумбах высечены имена героев.
0: В канун празднования 30-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нескольких километрах от Волоколамска в поселке Дубосеково торжественно открыли мемориал в честь воинов-панфиловцев. 6 фигур гвардейцев стоят на рубеже обороны Москвы. Их лица обращены на запад, откуда надвигались танки захватчиков, а за спиной храбрецов – Москва, которую они защитили ценой своей жизни. Поэтесса Любовь Колударова посвятила их подвигу свое стихотворение «28 панфиловцев».
1: На русском поле под Москвой застыли в подвиге великом солдаты, принявшие бой здесь в 41-м, незабытом, где 28 человек навстречу танкам поднимались. Смешался с кровью белый снег, но вражьи своры не прорвались. Где рвался крик до хрипоты под залпы башенных орудий, взрывали черные кресты гранатной связкой эти люди. Стоят солдаты с той поры среди берез на поле этом, в шинелях каменных своих встречают мирные рассветы. И грозный взгляд их говорит: врагу не будет здесь пощады. С мечом пришедший будет бит, и больше пробовать не надо. У нас нет права забывать ни ту войну, ни ту победу. Во имя жизни передать должны мы детям память эту.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Больше половины белгородских выпускников поступили в вузы из СУЗы области. Глава региона рассказал об итогах приемной кампании. 9 класс окончили около 16,5 тысяч школьников. Более 9 тысяч из них поступают в белгородские колледжи и техникумы. Из почти 6 тысяч выпускников 11 классов примерно 3 тысячи остаются учиться в области. Всего в СПО 8542 бюджетных места. В вузах 7393. В вузы основной конкурс уже закончился, а в колледжах прием на свободные бюджетные места продолжится до 25 ноября. Главный тренд этого года – технические специальности. Впервые за последние годы сварочное производство обогнало по популярности IT-направление, отметил Шуваев. Льготами при поступлении активно пользуются участники СВО и члены их семей. В колледжи и техникумы подано 701 заявление, в вузы – 2990. Экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО. Об этом сообщили его близкие изданию «Фонарь». В августе 2024 года он заключил контракт с Минобороны. Константин Полежаев был мэром Белгорода с 2015 по 2019 год. Затем занимал должность заместителя губернатора области. В 2023 году он был осужден, однако дело приостановили в связи с отправкой на фронт. Приносим соболезнования родным и близким. В мае 2026-го к федеральному проекту «Производительность труда», входящему в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», присоединилась компания «Знак кофе», специализирующаяся на обжарке кофе и поставках кофейной продукции. Сегодня рабочая группа проекта подводит первые итоги. Под управлением экспертов регионального центра компетенций проведена диагностика пилотного потока, оптимизация процесса производства кофе в упаковке. Выявлены проблемы, составлен план мероприятий, который позволит снизить время процесса и повысить выработку. Сотрудники предприятия прошли обучение по основным инструментам бережливого производства, внедрили производственный анализ. Следующий этап – оптимизация. Предприятия, желающие принять участие в федеральном проекте, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Директор школы номер 42 Белгорода Николай Бутов борется за победу в первом туре заключительного этапа всероссийского конкурса «Директор года». Профессиональное состязание проходит в Иркутске. За путевку во второй тур финала конкурса сразятся 30 управленцев. Имена 5 лауреатов, которые попадут в следующий тур, станут известны 25 сентября. Белгородская область в финале конкурса «Народный участковый 2026» представит Ирина Архипова. Она служит в отделе полиции номер 1 Белгорода. Школу окончила с золотой медалью, институт МВД с красным дипломом. За Ириной закреплен участок, куда входят горбольница номер 2, детская областная больница и многоэтажные дома. С начала года там раскрыто больше 100 преступлений. В марте 2024 года Ирина Архипова попала под обстрел и получила баротравму. Но осталась в строю. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Негабаритика. Работа рядом.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощание, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощание, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье

Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Министр иностранных дел Сергей Лавров 23 сентября встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИД также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. В штаб-квартире ООН начинается общеполитическая дискуссия. Участники обсудят международные конфликты, развитие искусственного интеллекта и будущее самой организации. Основная часть общих прений продлится до 26 сентября. Минпромторг подписал госконтракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов. Речь о 196 автомобилях отечественного производства. На их закупку в августе 2026 года Кабмин выделил из резервного фонда более 1 миллиарда рублей. Машины уже доставлены в большую часть субъектов. В ближайшее время ожидается передача медицинским учреждениям. В период с 2016 по 2023 год ведомство реализовало программу ежегодных закупок и поставок техники в регионы по поручению президента. Работа продолжается в формате точечных поставок. Миноборнауки подготовило новые правила приема в университеты, которые планируют ввести с 2027-2028 учебного года. Изменения затронут обязательные ЕГЭ, олимпиады и дополнительные баллы. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием. А математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Помимо этого, многопрофильный конкурс планируют отменить. Поступать нужно будет на конкретную специальность. Дополнительные баллы смогут начислять за некоторые ЕГЭ, которые абитуриент сдал по своему выбору. В Роскосмосе рассказали об установлении рекорда по числу заявок в отряд космонавтов. В ходе нового отбора поступило 12 тысяч обращений. 350 человек уже прошли первичный отбор, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. Он напомнил, что в этом году открытый набор в отряд космонавтов в том числе был на едином портале госуслуги. Баканов отметил, что все отборочные процедуры будут завершены в этом году. Имена новых космонавтов объявят до конца 2026-го. Даже несколько минут чтения для удовольствия могут положительно влиять на самочувствие. Как сообщают ученые, всего 5 минут за художественной книгой способны снизить уровень стресса на 20%. Исследователи также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывали лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
9: Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
10: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
11: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
12: Звони 8-800-600-21-75.
11: Негабаритика. Работа рядом.
13: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Якутия, Крым и Донбасс, и Алтай. Москва, Пермь, Чукотка, Хабаровский край. Владивосток и Казань, Белгород, Сахалин. Мы все за тебя, а за всех ты один. Вернешься с победой, вот тогда заживем. И самые лучшие песни споем. Вернись, ты слышишь? Это приказ. Но если вдруг тяжко, повтори 1000 раз. Я жив, я здоров, полон сил и огня. И скоро родные обнимут меня. Январь 2023 год. Любовь Хмарова.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Поезда здоровья продолжают свою работу в самых отдаленных уголках Белгородской области. За минувшую неделю мобильные комплексы посетили 6 населенных пунктов, а с начала года уже 141. Масштаб помощи растет. За неделю к специалистам поезда здоровья обратились 1431 человек. Комплексное обследование прошли 875 жителей. С начала года помощь получили уже более 46 тысяч белгородцев. Особенно важно, что удается выявлять болезни на ранних стадиях. Все пациенты взяты под контроль и направлены на дообследование. Уважаемые жители отдаленных населенных пунктов, обратился глава региона, специалисты поезда здоровья ждут вас, чтобы вовремя помочь и сохранить здоровье. Валентин Демидов сообщил об итогах восстановления поврежденного жилья в Белгороде за прошлую неделю. Специалисты восстановили 51 объект. Градоначальник отметил, что произошел прирост пострадавших жилых объектов от атак ВСУ. Прибавилось еще 34 объекта, 29 квартир и 5 ИЖС. В работе в общей сложности 2764 жилых помещения, где предстоит выполнить остекление, косметический ремонт и фасадные работы. В Белгороде к зиме готовят 53 пункта обогрева. На следующей неделе для специалистов проведут обучающие семинары и практические тренировки по оперативному развертыванию пунктов. Прорабатывают расширение перечня объектов. Белоблводоканал построил водопровод для многодетных семей и семей участников СВО в Белгороде. Работы провели на улице Буханова в микрорайоне Юго-Западный 2-1. Специалисты проложили 150 метров водопровода диаметром 100 мм, выполнили монтаж трех водопроводных колодцев и установку запорно-регулирующей арматуры. Комплекс работ проведен силами специалистов водоканала за средства предприятия. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены и идет опрессовка и подготовка водовода к подключению. Еще 750 белгородских детей отправились на отдых благодаря федеральной поддержке. Ребята из Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов уехали в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Всего более 12 тысяч юных белгородцев отдохнули или продолжают оздоравливаться за пределами региона. Белгородские спортсменки – золотые медалистки всероссийских соревнований по вольной борьбе, которые прошли в городе Гулькевичи. В турнире приняли участие около 170 спортсменок из разных регионов страны. Белгородки показали достойный результат, завоевав сразу 3 золотые медали. В возрастной категории до 16 лет победительницей стала Кира Морозова, спортсменку тренирует Михаил Шилов. В возрастной категории до 18 лет золотые медали заработали Аминат Гаджимагомед и Алина Харламова. Спортсменок тренируют Андрей Криничный, Даниил Лернер, Юрий Семенов, Елена Родина, Александр Боровский. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
12: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
13: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-00-55-695.
14: «Автомеханик», «Автоэлектрик», «Сварщик», «Кладовщик». Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
15: Звони 8 800 621 75.
14: Не габаритика. Работа рядом.
16: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
17: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только в оптовке плитки. На Константина Заслонова 161А. Телефон 56 82 09.
18: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товаров.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

разрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Волоколамску.
2: Этот город – самый древний в Подмосковье. Впервые он упоминается в Суздальской летописи в 1135 году.
1: Своим названием город обязан местоположению. Тут новгородцы волоком переправляли свои суда из реки Ламы в Волошню. Так возникло название «Волок на Ламе». Потом он становится Волоком Ламским и позднее Волоколамском.
2: На протяжении многовековой истории России город являлся форпостом Москвы, не раз выступая надежным щитом на северо-западе.
1: В смутное время начала 17 века войска польского короля Сигизмунда III трижды пытались взять Волоколамск, но горожане сумели его отстоять.
2: Несколько веков Волоколамск развивался и процветал.
1: В солнечный воскресный день 22 июня 1941 года на городском ипподроме были запланированы лошадиные бега. 20 колхозных рысаков готовились к старту. Но праздник не состоялся. Грянула война.
2: Ровно в полдень в радиовыступлении министр иностранных дел Молотов сообщил, что фашистская армия перешла границу от Черного до Балтийского моря.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Все предприятия Волоколамского района перешли на выпуск военной продукции. 12 тысяч горожан ушли на фронт добровольцами. Оставшиеся вступали в строительные батальоны, возводили оборонительные коммуникации, доты, дзоты, противотанковые рвы, лесные завалы.
2: В небе все чаще стали появляться фашистские самолеты. Они летали очень низко, прямо над головами. Немцы скидывали листовки, призывающие сдаться.

0: сердца и обещающие за это разные блага.
1: Волоколамский укрепрайон протяженностью 102 километра был очень важен в Можайской линии обороны. Он прикрывал автомагистраль Волоколамское шоссе и железную дорогу Москва-Рига.
0: Враг придавал большое значение захвату этого участка. Это обеспечивало бы ему выход на подступы к столице. Поэтому здесь были сосредоточены огромные силы. 13 дивизий, из них 7 танковых.
1: 14 октября 1941 года в Волоколамск прибыл штаб 16-й армии под командованием Константина Рокоссовского. Город стал прифронтовым, но жители не покидали его, веря, что враг будет остановлен.
0: Оборону держали соединения, ставшие легендарными. Стрелковая дивизия Ивана Панфилова, кавалерийский корпус Льва Даватора, курсантский полк Семена Младенцева. Это был интернациональный состав, где плечом к плечу сражались русские, украинцы, белорусы, казахи и киргизы.
1: 16 октября начались кровопролитные бои. У села Спас-Рюховского впервые в битве за Москву были применены гвардейские реактивные минометы «Катюша». Здесь же родилась тактика кочующих батарей и подвижных отрядов саперов, минировавших опасные направления.
0: 27 октября советские войска оставили город, но не дали противнику прорваться к столице.
1: 16 ноября в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска у железнодорожного разъезда приняли бой 28 бойцов Панфиловской дивизии. Политрук Василий Клочков произнес тогда ставшие легендарными слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».
0: 4 часа длился бой. Горстка героев противостояла 50 вражеским танкам. Уничтожив 18 машин, они почти все погибли, но не пропустили врага.
1: В районе Волоколамска совершил подвиг и командир взвода 41-й стрелковой бригады Степан Куликов, закрыв собой амбразуру дзота. Получив тяжелые ранения, герой остался жив и продолжал сражаться с врагом.
0: В битве за город выдающийся советский танкист Дмитрий Лаврененко на своем Т-34 уничтожил 52 немецких танка. Рекорд за все время Второй мировой войны. Он трижды горел, сменил несколько танков. Погиб 17 декабря 1941 года во время наступления на Волоколамск. Лаврененко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В окрестностях города действовали партизанские отряды, оказавшие огромную помощь нашей армии. Один из них организовал более 150 взрывов складов, мостов и техники, уничтожил сотни солдат и автомашин противника. Особенно прославился подрывник Илья Николаевич Кузин, герой Советского Союза, чьи дерзость и изобретательность наводили ужас на фашистов.
0: В ходе Клинско-Солнечногорской наступательной операции 19 декабря началось освобождение Волоколамска. С севера и северо-востока наносила удар группа генерала Ремезова, а с юго-востока и юга – группа генерала Катукова. К исходу дня 19 декабря передовые части группы Катукова ворвались на улицы Волоколамска, где вели бои с противником.
1: Мотострелки пробились на центральную площадь города, где перед ними открылось страшное зрелище. Между телеграфными столбами была прибита перекладина. На ней висели 6 мужчин и 2 женщины. Это были московские комсомольцы, которые вели диверсионную борьбу с фашистами, но были схвачены и казнены.
0: Всего во время оккупации фашистами были заживо сожжены 126 пленных солдат, расстреляны и убиты 86 мирных граждан.
1: В городе были разрушены 7 промышленных предприятий, около 100 жилых домов и учреждений. Но восстановление началось практически сразу после освобождения.
0: Уже в начале 1942 года комплексные бригады с участием архитекторов оценивали ущерб и разрабатывали планы. Восстановление велось быстрыми темпами, хотя и в тяжелейших условиях нехватки рабочих рук, техники и материалов.
1: К началу 1950-х годов последствия войны были в основном ликвидированы. Волоколамск вновь стал уютным, зеленым городом с развитой промышленностью и инфраструктурой.
0: За годы войны более 12 тысяч жителей Волоколамска ушли на фронт. Почти 5 тысяч из них не вернулись домой. 11 присвоено звание Героя Советского Союза, 15 стали кавалерами Ордена Славы, один – полным кавалером. На территории района 69 братских могил хранят память о павших.
1: В 1985 году Волоколамск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
0: В центре города на постаменте установлен памятник прославленному Т-34 в память о танкистах, проявивших мужество и стойкость во время боев на Волоколамской земле.
1: В деревне Строково воздвигнут мемориальный комплекс «Взрыв», посвященный подвигу 11 саперов, которые ценой своей жизни задержали врага и прикрыли отступление. Взвод саперов за боевые заслуги был награжден орденом Ленина посмертно. На гранитных тумбах высечены имена героев.
0: В канун празднования 30-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нескольких километрах от Волоколамска в поселке Дубосеково торжественно открыли мемориал в честь воинов-панфиловцев. 6 фигур гвардейцев стоят на рубеже обороны Москвы. Их лица обращены на запад, откуда надвигались танки захватчиков. А за спиной храбрецов – Москва, которую они защитили ценой своей жизни. Поэтесса Любовь Каударова посвятила их подвигу свое стихотворение «28 панфиловцев».
1: На русском поле под Москвой застыли в подвиге великом солдаты, принявшие бой здесь в 41-м, незабытом, где 28 человек навстречу танкам поднимались. Смешался с кровью белый снег, но вражьи своры не прорвались. Где рвался крик до хрипоты под залпы башенных орудий, взрывали черные кресты гранатной связкой эти люди. Стоят солдаты с той поры среди берез на поле этом, в шинелях каменных своих встречают мирные рассветы. И грозный взгляд их говорит: врагу не будет здесь пощады. С мечом пришедший будет бит, и больше пробовать не надо. У нас нет права забывать ни ту войну, ни ту победу. Во имя жизни передать должны мы детям память эту.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

Русский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: всегда.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Министр иностранных дел Сергей Лавров 23 сентября встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИД также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. В штаб-квартире ООН начинается общеполитическая дискуссия. Участники обсудят международные конфликты, развитие искусственного интеллекта и будущее самой организации. Основная часть общих прений продлится до 26 сентября. Минпромторг подписал госконтракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов. Речь о 196 автомобилях отечественного производства. На их закупку в августе 2026 года Кабмин выделил из резервного фонда более 1 миллиарда рублей. Машины уже доставлены в большую часть субъектов. В ближайшее время ожидается передача медицинским учреждениям. В период с 2016 по 2023 год ведомство реализовало программу ежегодных закупок и поставок техники в регионы по поручению президента. Работа продолжается в формате точечных поставок. Миноборнауки подготовило новые правила приема в университеты, которые планируют ввести с 2027-2028 учебного года. Изменения затронут обязательные ЕГЭ, олимпиады и дополнительные баллы. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием. А математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Помимо этого, многопрофильный конкурс планируют отменить. Поступать нужно будет на конкретную специальность. Дополнительные баллы смогут начислять за некоторые ЕГЭ, которые абитуриент сдал по своему выбору. В Роскосмосе рассказали об установлении рекорда по числу заявок в отряд космонавтов. В ходе нового отбора поступило 12 тысяч обращений. 350 человек уже прошли первичный отбор, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. Он напомнил, что в этом году открытый набор в отряд космонавтов в том числе был на едином портале госуслуги. Баканов отметил, что все отборочные процедуры будут завершены в этом году. Имена новых космонавтов объявят до конца 2026-го. Даже несколько минут чтения для удовольствия могут положительно влиять на самочувствие. Как сообщают ученые, всего 5 минут за художественной книгой способны снизить уровень стресса на 20%. Исследователи также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывали лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик,
1: уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького?

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
6: Звони 8 800 600 ровно 2175.
5: «Негабаритика». Работа рядом.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22. Поздний.

0: меня.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.
4: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
5: Радио Z.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: и не свернуть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
1: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
0: Какие у вас воспоминания о детстве?
2: Коми СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, в те годы раньше, детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
0: А если вспомнить свою маму?
2: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
0: Как вы оказались на специальной военной операции?
2: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роль большую сыграл. Как так уже прямо под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, ну, и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
0: Вы добровольцы?
2: Да, в 22-м году пошел.
0: Как мама отреагировала?
2: Ну как, знаете, честно сказать, да, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом, как-то так.
0: Куда попали?
2: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
0: Никогда не сожалели о том, что пошли?
2: Не знаю, как не сожалел. Вот раз, но это... Под обстрелы, блин, лежишь в окопах. Не то чтобы не сожалел. Ну, подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
0: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
2: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
0: Что произошло?
2: У меня ранение, меня подлечили в санатории и назад. А потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь. И все кости поражены. Но я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
0: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
2: Ну, как скула в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
0: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
2: Конечно, да. Ну, что, вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел просто. Ну, это, и все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден, не военное время теперь, и не в мирное время к военной службе.
0: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
2: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это, и вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
2: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
2: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат, уже на 3-м курсе. Меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
2: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается 3-й этап время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленная палата Белгородской области. И в конце, в

0: этом году 20 человек нам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
1: Насыщенная жизнь.
0: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
1: Скажите, у вас есть достижения, награды?
0: Да.
1: Расскажите.
0: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить. Ну, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такового не было, но штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку лесополка за лесополкой.
1: Продвигайтесь.
0: Да,
1: вперед.
0: Да.
1: Мама гордится вами?
0: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла, говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
1: Это трогательно.
0: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит там защитнику Отечества дорогому, кто браслетик положит.
1: А есть у вас что-то, что вы привезли?
0: Да, платочек, прям вот этот вот, я за него сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям вот у меня лежит, мне очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой. Это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
1: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
0: Конечно, конечно.
1: Звоним?
0: Звоним. Мама, это тыл.
2: Да, сэр.
0: Мамуль.
2: А?
0: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
2: Спасибо, да.
0: Я люблю тебя.
2: Да, и я тебя тоже.
0: Все, давай, обнял.
2: Обнял.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали, мы снова победим, сомнений нет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. Мы едины и непобедимы. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Поезда здоровья продолжают свою работу в самых отдаленных уголках Белгородской области. За минувшую неделю мобильные комплексы посетили 6 населенных пунктов, а с начала года уже 141. Масштаб помощи растет. За неделю к специалистам поезда здоровья обратились 1431 человек. Комплексное обследование прошли 875 жителей. С начала года помощь получили уже более 46 тысяч белгородцев. Особенно важно, что удается выявлять болезни на ранних стадиях. Все пациенты взяты под контроль и направлены на дообследование. Уважаемые жители отдаленных населенных пунктов, обратился глава региона, специалисты поезда здоровья ждут вас, чтобы вовремя помочь и сохранить здоровье. Валентин Демидов сообщил об итогах восстановления поврежденного жилья в Белгороде за прошлую неделю. Специалисты восстановили 51 объект. Градоначальник отметил, что произошел прирост пострадавших жилых объектов от атак ВСУ. Прибавилось еще 34 объекта, 29 квартир и 5 ИЖС. В работе в общей сложности 2764 жилых помещения, где предстоит выполнить остекление, косметический ремонт и фасадные работы. В Белгороде к зиме готовят 53 пункта обогрева. На следующей неделе для специалистов проведут обучающие семинары и практические тренировки по оперативному развертыванию пунктов. Прорабатывают расширение перечня объектов. Белоблводоканал построил водопровод для многодетных семей и семей участников СВО в Белгороде. Работы провели на улице Буханова в микрорайоне Юго-Западный 2-1. Специалисты проложили 150 метров водопровода диаметром 100 мм, выполнили монтаж трех водопроводных колодцев и установку запорно-регулирующей арматуры. Комплекс работ проведен силами специалистов водоканала за средства предприятия. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены и идет опрессовка и подготовка водовода к подключению. Еще 750 белгородских детей отправились на отдых благодаря федеральной поддержке. Ребята из Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов уехали в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Всего более 12 тысяч юных белгородцев отдохнули или продолжают оздоравливаться за пределами региона. Белгородские спортсменки – золотые медалистки всероссийских соревнований по вольной борьбе, которые прошли в городе Гулькевичи. В турнире приняли участие около 170 спортсменок из разных регионов страны. Белгородки показали достойный результат, завоевав сразу 3 золотые медали. В возрастной категории до 16 лет победительницей стала Кира Морозова, спортсменку тренирует Михаил Шилов. В возрастной категории до 18 лет золотые медали заработали Аминат Гаджимагомед и Алина Харламова. Спортсменок тренируют Андрей Криничный, Даниил Лернер, Юрий Семенов, Елена Родина, Александр Боровский. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Остался в прошлом дом и сад. Ведь ты на службе, ты солдат. Ты служишь родине своей. И нет тебя, солдат, смелей. Хочу удачи пожелать, чтобы мог с врагами совладать. Что-то был судьбою, ты храним. Здоров, силен, непобедим.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности

0: возможности, проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. «Не говорите-ка» – работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать Родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

а не других. Помните об этом, там, среди живых. Тебя прошу, далекий мой ровесник,

все песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Радио Z.

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
4: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22. Да, я знаю.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Волга, вызываю Волгу. Волна Волга, вызываю Волгу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер переменный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Знаешь,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: моя.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Я хотел бы

0: счастьем твой дом. Это мелодия.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Мои эмоции без слов. Ладони держат руку. И моя помощь.